0: на ваша реда потроши силе пари, да зладе сандале и силе брехалин. Да те води на ваша реда потроши силе пари, да зладе сандале и силе брехалин. Эй, мала малена,
1: ты ми занела, эй, мала малена.